0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 августа 1877 года американский изобретатель Томас Альва Эдисон написал письмо президенту телеграфной компании города Питтсбургу, в котором доказывал, что лучшим вариантом приветствия при обращении по телефону является слово «hello», которое в русском произношении трансформировалось в «алло». Изобретатель же телефона Александр Белл предлагал свой вариант – слово «эхей», приветствие, которое использовалось при встрече кораблей. Однако Эдисон написал в этой связи, цитирую: «Представляется совершенно очевидным, что крик рыбаков и матросов, издаваемый при совершенно определенных обстоятельствах, как-то сильный ветер и шум воды, часто сопровождаемый непотребными выражениями, которые в ходу у этих людей, не может быть употребим в приличном обществе. Можно себе представить реакцию почтенной дамы, к которой кто-либо обратится с криком «эхей». Вместе с тем, слово «hello» является нейтральным, вкус публики не оскорбляющим, которое может произнести и дама, и джентльмен. Вот, казалось бы, такая ерунда, а столько было копий Слоуна по этому поводу. Best Radio.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: его никак. Прямо несуйся сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то.
2: Хроники путешествий.
3: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня, и я Наталья Луковникова. Я продолжаю рассказ о небольшой прогулке по Тверской области, мало того, о той же усадьбе Ладьино, что и в прошлый раз, но только о церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая, как вы помните, находится прямо напротив господского дома. Церковь является самой древней постройкой усадьбы Ладьино и выстроена в 1683-1692 годах на средства предыдущего владельца села Ладьино, боярина-стольника Сергея Федоровича Аксакова, который, как вы помните, получил ее за верную службу. Архитектурный стиль церкви – нарышкинская барокко, что для Тверской области является редкостью. И у церкви три престола – Покрова Пресвятой Богородицы, Сергия Радонежского и Казанской иконы Божией Матери. При этом предел во имя Казанской иконы Божией Матери в существующем храме уже устроен семьей Казнаковых. В 1793 году на средства Петра Никитича и Анастасии Петровны Казнаковых была построена каменная кладбищенская церковь во имя сошествия Святого Духа рядом с прежней церковью, но до наших дней она не сохранилась. Но если говорить немножечко про церковь, которая сохранилась, в 1828 году прихожан было 161 двор, 624 мужчины и 665 женщин, а в 1901 году уже 157 дворов, несколько меньше, 638 мужчин и 796 женщин, по числу душ больше. Сейчас состояние церкви таково, что историческое здание сохранилось, хотя, безусловно, оно обрушено, потому что церковь закрыта в 1939 году, как и многие другие, и, естественно, много разорялось. Но в последние годы ее взял под патронаж местный православный приход, и как-то она восстанавливается. Даже там идут службы, и подробности также публикуются на сайте Тверской епархии. Поэтому, если вы поедете в Ладьино смотреть усадьбу, то можно увидеть и эту самую древнюю постройку усадьбы, которую тоже восстанавливают потихоньку. Помаленьку. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио.
0: Ты его никак, только вот. Прямо несуйся сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то.
2: Хроники путешествий.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. Классика. Your lifestyle.

0: часа ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А вот ты, ну, долгие годы уже в этом бизнесе, и вот эти разговоры, которые столь любят люди у Стрелки Васильевского острова, там, сколько прет, вот эти стандартные такие, а у вас какой объем, а у вас там вот сколько килоньютонов, там, и прочее, тебя вообще не подташнивают уже, потому что ты каждый день встречаешься с клиентами, многие из которых тоже пытаются поговорить на какие-то такие мототемы, а для тебя это уже это ежедневная мута. Нет?
2: Слушай, а мы сделали очень просто. К нам не заходят практически никогда люди со стороны, потому что у нас нет вывески, она нам не нужна как раз. Да? Изначально мы, когда ее повесили, начали заходить просто обычные люди, как раз вот именно как на Стрелке. Сколько жрет, сколько прет, сколько стоит, а у меня там в детстве в деревне Ява есть. Да, здорово, мне это всем не интересно. Вот у меня есть тут от литра и выше мотоциклы. Твоя Ява там или что там у тебя было? Ну, блин. Поэтому у нас нет вот таких людей, а если новички заезжают... Ну, такое тоже бывает. Тоже пытаются иногда делать вид, что понимают мотоциклы. Здорово. Я сколько занимаюсь, я до сих пор в них не понимаю. Ну, поэтому просто понять, простить. Ну, иногда покерфейс бывает. Ну, иногда люди тебе рассказывают, да там все просто, надо ту вот эту гайку открутить, все получится. Я говорю, хорошо, что ты к нам приехал тогда?
1: Да.
2: Наверное, если так было бы просто, ты бы сам это сделал. Или у меня просто времени нету. Бывают такие трудные люди. По большей части мы стараемся просто работать с людьми, которые близкие по духу или наши по духу.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новая в рок-музыке.
1: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Best rock music of the last 7 days.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
6: Rock Radio. Radio Station.
7: Санкт-Петербург.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 августа 1877 года американский изобретатель Томас Альва Эдисон написал письмо президенту телеграфной компании города Питтсбургу, в котором доказывал, что лучшим вариантом приветствия при обращении по телефону является слово «hello», которое в русском произношении трансформировалось в «алло». Изобретатель же телефона Александр Белл предлагал свой вариант – слово «эхей», приветствие, которое использовалось при встрече кораблей. Однако Эдисон написал в этой связи, цитирую: «Представляется совершенно очевидным, что крик рыбаков и матросов, издаваемый при совершенно определенных обстоятельствах, как-то сильный ветер и шум воды, часто сопровождаемый непотребными выражениями, которые в ходу у этих людей, не может быть употребим в приличном обществе. Можно себе представить реакцию почтенной дамы, которой кто-либо обратится с криком «эхей». Вместе с тем, слово «hello» является нейтральным, вкус публики не оскорбляющим, которое может произнести и дама, и джентльмен». Вот, казалось бы, такая ерунда, а столько было копий Слоуна по этому поводу.
2: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Эвакуатор.б в лице замечательного Константина, руководителя компании. Мы говорим об этом бизнесе, и можно же его разделить, наверное, очень условно, на такую, на позитивную составляющую, ну и на такую, порой такую печальную, когда вот что-то сломалось, там авария, это всегда, в общем, расстройство. И в этой связи выясняются нюансы, оказывается, да, что если все-таки ДТП, то надо как-то иметь в виду тому, кто попал в ДТП и вызывает эвакуатор, как-то сообщать, что это именно ДТП и что будет обращение в страховую компанию. Да, вот поясните, в чем тут дело.
2: Верно.
1: Да?
2: Ну, нюанс, с которыми не все мотоциклисты сталкиваются, и, ну, точнее, не все знают, особенно те, кто первые сезоны катаются на мотоциклах, да, момент, что если, к сожалению, к великому попали в ДТП, и в данном случае мотоциклист не виноват, что у нас часто бывает, да, где-то не пропустили и так далее, то затраты на перевозку мотоцикла с места ДТП, там, до места хранения или ремонта, их можно компенсировать по страховке ОСАГО, да, когда документы подают в страховую компанию. Ну, соответственно, для этого...
1: То есть вы ему говорите, там, 15 тысяч с тебя, например, там, на круг за какую-то там тяжелую вот эту эвакуацию, да, он вам платит, вы ему выдаете чек, он этот чек отдает в страховую, и страховая ему компенсирует эти...
2: Так это? Да, именно так это происходит. Единственный момент, что всегда нужно предупреждать, что чек нужен именно для страховой, да, если вдруг не спросили
1: вас. А он какой-то особенный?
2: Там чек должен содержать определенные параметры, да, этой конкретной перевозки, чтобы страховой было меньше вопросов, да, чтобы у страховой не было возможности, ну, как-то увильнуть от выплаты по этому чеку, да, соответственно, предупреждаете при звонке нам, что вы попали в ДТП, вам нужна эвакуация с места ДТП, да, ну, соответственно, мы дальше консультируем, что нам требуется для оформления документов в корректном виде, и в дальнейшем при проведении осмотра и подачи документов в страховую передаете этот наш, полученный от нас чек за перевозку после оплаты, да, передаете в страховую компанию и получаете выплаты от страховой в компенсацию за саму перевозку с места.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами! Blues Radio.

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT-Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели, мотобратья и мотосестры. Снова с вами на волнах Моторадио школа водительского мастерства GT-Moto. И я, Сергей Гвардин, один из ее ведущих с нашей бесконечной рубрикой о мотопутешествиях и безопасном управлении мотоциклом. В нашем прошлом радиовыпуске мы начали знакомить вас с мотоэкспедицией «Кавказский рубеж 2026». О некоторых интересностях и деталях этой экспедиции хотелось бы рассказать поподробнее. Наш мотопробег проходил через все республики Северного Кавказа, и следующим после Краснодарского края был Ставропольский. У многих наверняка сразу возникают ассоциации с Пятигорском, Кисловодском, минеральными водами, санаториями, здравницами, бюветами с питьевой водой, ну и так далее. У нас же на все это попросту не было времени. И нас интересовали горы. Путь наш лежал в горную часть республики Карачаево-Черкесия, в урочище Джи-Лы-Су. Это высокогорное урочище и курортная местность на северных склонах Эльбруса на высоте около 2400 метров. Здесь нет отдельной горы Джи-Лы-Су, но это знаменитый район у подножия высочайшей вершины России, известный своими целебными нарзанными источниками, мощными водопадами, альпийскими лугами и необычными ландшафтами. Дорога из Кисловодска сюда составляет около 80 километров, но это будут красивейшие 80 километров в вашей жизни, с потрясающими видами, крутыми извилистыми серпантинами, на которых, к слову, иногда хочется поджигать. Но дорога настолько же коварная, насколько и красива, поэтому, собираясь пройти очередной поворот в коленочку, будьте готовы, что за поворотом вас могут ждать неприятные сюрпризы в виде срезов асфальта или ям по центру дороги, а иногда и каменные обвалы. Горы не любят легкомыслия и спешки, поэтому лучше посвятить все свободное время разглядыванию пейзажей и гор. А в хорошую погоду с дороги видна огромная и красивейшая ледяная шапка Эльбруса. К сожалению, нам ее увидеть не посчастливилось. Чем же еще так притягивает туристов Джи-Лы-Су? А вот чем. На территории урочища насчитывается более десятка термальных источников, преимущественно теплых. Несколько водопадов, самый огромный и красивый из которых называется Султан. Его высота составляет почти 40 метров. Тут же неподалеку находится похожая на пирамиду гора Тузлук, так называемая поляна грибов. Только грибов в привычном понимании этого слова там нету. А вместо них есть огромные каменные причудливые образования, с которыми, как и с водопадом, обязательно нужно сфотографироваться. Кстати, это не единственные каменные образования. Помимо грибов, там еще можно найти зубы дракона. Что же касается местных обитателей, то всю дорогу над головой у нас парили огромные орлы. А на территории большей части урочища хозяевами себя чувствуют суслики. Здесь их просто бесчисленное множество. И они настолько привыкли к туристам, что огромными стаями выбегают к дороге, выпрашивая какие-нибудь лакомства. Конечно же, стоит поговорить и о погоде, которая в горах очень переменчива и непредсказуема. А за всего один час солнечный день может смениться дождем, и температура воздуха даже в жаркие летние дни может упасть градусов до 15-20. Поэтому перед поездкой обязательно запасаемся дождевиком и термобельем. Конечно же, по старой традиции, мы обязательно должны были попасть именно в этот дождь. Поэтому участок грунтовой дороги от урочища Джи-Лы-Су в сторону поселка Каменномосское, а далее в Кенделе, мы шли в грязи и в воде, что несказанно радовало, конечно, в кавычках, большую часть участников нашей экспедиции. Но у природы нет плохой погоды, как известно, поэтому мы улыбаемся и едем дальше, в Приэльбрусье, в поселок Верхний Баксан. А что там интересного, об этом мы расскажем вам в следующем выпуске. До встречи на дорогах и берегите себя. Мотошкола GT-Moto на волнах Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, банально, вот да, из примера можно такой вот случай привести. Приезжает к нам одна прекрасная леди на своем мотоцикле, такая испуганная, говорит: я словила воблинг. И словила на маленькой скорости. Естественно, мы перепроверяем весь мотоцикл, прежде чем понять, что с ним все хорошо. Оказалось, низкое давление просто в передней шине и в задней.
2: Слушайте, вот не первые люди уже рассказывают об этой такой ловушке. Говорят, что визуально вроде нормально. Все,
1: но... Потому что проверять надо на самом деле. Каждый мотоциклист должен перед выездом, ну хотя бы не каждый день, хотя бы раз в неделю, с учетом особенно перепада температур, следить за давлением в шинах. Это его безопасность.
2: Датчики автоматические?
1: Есть автоматические датчики. Они часто выводятся прямо на панельке, но...
2: Соседи утром выходят, смотрят, из кустов задница торчит. Что это такое? Да это Коля проверяет давление, там нагибается везде. Можно же как-то, наверное, автоматизировать это дело.
1: Иногда просто не обращают даже внимания на это. К сожалению, такие факторы, да, известны.
2: А вы как обычно познаете? То есть вы видите, что девушка, значит, не в зуб ногой в технике, да, воблинг словила, вы накачали колесо и говорите: девушка, с вас 300 тысяч рублей.
1: Нет, конечно, мы взяли мотоцикл, мы все перепроверили, что могло вызвать воблинг, подшипники, там, рулевые, колесные, амортизаторы, все посмотрели, все.
2: Разве бывает на маленькой скорости? Наверное, не бывает, да.
1: Ну, маленькая относительно, 80-100 километров, как бы это... Бывает.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Блюз на Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио.

0: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.
1: La production. La production. La. Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 августа 1877 года американский изобретатель Томас Альва Эдисон написал письмо президенту телеграфной компании города Питтсбургу, в котором доказывал, что лучшим вариантом приветствия при обращении по телефону является слово «hello», которое в русском произношении трансформировалось в «алло». Изобретатель же телефона Александр Белл предлагал свой вариант – слово «эхей» – приветствие, которое использовалось при встрече кораблей. Однако Эдисон написал в этой связи, цитирую: «Представляется совершенно очевидным, что крик рыбаков и матросов, издаваемый при совершенно определенных обстоятельствах, как-то сильный ветер и шум воды, часто сопровождаемый непотребными выражениями, которые в ходу у этих людей, не может быть употребим в приличном обществе. Можно себе представить реакцию почтенной дамы, к которой кто-либо обратится с криком «эхей». Вместе с тем, слово «hello» является нейтральным, вкус публики не оскорбляющим, которое может произнести и дама, и джентльмен. Вот, казалось бы, такая ерунда, а столько было копий Слоуна по этому поводу.
2: Мода радио. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А есть у вас какая-нибудь фишка такая, например, девушкам наполняете там инертными газами, там с запахом, вот эта вот старая такая, шутка доисторическая?
2: Да. Я не знаю, фишка или нет, но мы достаточно клиентоориентированы и пытаемся сделать для клиентов какие-то удобства. К примеру, ты приехал, у нас есть классный диван, кожаный, большой, можешь развалиться, полежать, посидеть, постоять. Нет, на нем стоять не надо, рядом с ним можно стоять.
1: Телевизор.
2: Достаточно, да, большой телек, там у нас есть барная стойка, есть кофе, есть пиво, есть кола, есть безалкогольное пиво даже, если ты на моте хочешь попить. То есть, блин, братан, приезжай, оставляй свой мотоцикл в работу, на детейлинг, там, на что угодно. Вот, можешь там, если ты пьешь, попить, если не пьешь, вот тебе обычные просто напитки. Посиди, расслабься, оставь свою куртку у нас, там, шлем можешь оставить, то есть, пожалуйста, там весь экип можешь оставить, не запариваться, уехать там, потом, когда будет все готово, приехать, ничего с собой в руках таскать не надо. Надо, то есть максимальное удобство. Вот такие штуки, наверное, нас все-таки немножко от некоторых мастерских отделяют.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Блюз. На Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

set all the bones. His husbands and his wives devoured.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А доводилось какой-нибудь смешной ремонт производить? То есть приезжаете, девочка вся в слезах, у нее ничего не заводится, вы приезжаете, поворачиваете там гаечку, все починили.
2: Нет, смешной случай у нас в этом плане был в прошлом году, когда еще вот только-только я там начинал что-то пробовать, да, еще не было точки Б, не было как компании, а только взяли фургон и буквально одни из первых вызовов вызывают на кольцевую, человек не может завестись. И мы едем по кольцу, все, я уже к ним подъезжаю, уже останавливаюсь, выхожу, вот человек стоит там с этим мотоциклом, ковыряется, рядом с ним уже второй мотоциклист остановился, и что-то там пытаются сделать, да, ну и получается, что пару маневров они сделали, и первый мотоцикл запустили, ага. И клиент уехал, ага. Вот. А второй, который ему помогал, завестись не смог. И он остался. Вот. Ну вот это из курьезов.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Do you want a good music? Best!

Пока!

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: На моей практике личной я сама на своем Дукате, как бы в Калмыкии, словила.
2: На небольшой относительно скорости, да?
1: Но там была дорога прям вот буграми вся. Слушайте, это был первый раз в моей жизни, чтобы я на Дукате словила воблинг.
2: А расскажите, что за ощущения?
1: Ну, наверное, страшно, но уже как-то потом. В моменте просто...
2: А что надо делать?
1: Не сжать по тормозам, выровнять газ и спокойно ехать дальше.
2: То есть сбрасываем потихонечку газ,
1: не закрываем
2: руль,
1: его.
2: Руль крепко держим.
1: Руль мы не вцепляемся ни в коем случае. Руль, чтобы у нас не продолжился воблинг, мы расслабляемся максимально.
2: Сейчас аккуратно, много слушает мужчин. Да, так.
1: Ну, ничего страшного, пусть послушает. Может, им тоже будет полезная информация. Расслабляемся, можно сказать так, отпускаем немножечко ситуацию, не жмем по тормозам.
2: Ну как расслабляемся? Мотоцикл весь трясется. Как
1: чуть-чуть
2: музыку
1: добавляем.
2: Как?
1: Она обычно играет. Как она обычно играет у всех в гарнитуре. Все же ездят с гарнитурами. Добавляем газ, выравниваем мотоцикл и едем дальше.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 августа 1877 года американский изобретатель Томас Альва Эдисон написал письмо президенту телеграфной компании города Питтсбургу, в котором доказывал, что лучшим вариантом приветствия при обращении по телефону является слово «hello», которое в русском произношении трансформировалось в «алло». Изобретатель же телефона Александр Белл предлагал свой вариант – слово «эхей» – приветствие, которое использовалось при встрече кораблей. Однако Эдисон написал в этой связи, цитирую: «Представляется совершенно очевидным, что крик рыбаков и матросов, издаваемый при совершенно определенных обстоятельствах, как-то сильный ветер и шум воды, часто сопровождаемый непотребными выражениями, которые в ходу у этих людей, не может быть употребим в приличном обществе. Можно себе представить реакцию почтенной дамы, которой кто-либо обратится с криком «эхей». Вместе с тем, слово «hello» является нейтральным, вкус публики не оскорбляющим, которое может произнести и дама, и джентльмен. Вот, казалось бы, такая ерунда, а столько было копий Слоуна по этому поводу.
2: Моторадио. Real Rock Music.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Вы слушаете Моторадио.
5: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: мне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет. В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 10 августа 2026 года. И сегодня у нас с вами не совсем обычный выпуск. Сегодня мы с вами заканчиваем повествование о музыкальном пути мастодонтов мирового рока, легендарной группе AC/DC. И поговорим мы с вами о последнем на теперешний момент альбоме австралийцев под названием Power Up.

Если разбираться с историей группы AC/DC со всей соответствующей таковому процессу скукой и дотошностью, то окажется, что ее путь к успеху был не сам типичным для коллектива, вышедшего на рок-сцену мирового масштаба только к 1978-1979 годам. Если продолжить такое исследование, то понимаешь, что группа всегда, в общем-то, была не ко двору большому шоу-бизнесу и держалась наверху исключительно благодаря простым и заводным песням. Неважно, что в основном старым номерам из своего репертуара и невероятной сценической энергетики. В свете вышесказанного не покажется удивительным невероятный по нынешним временам успех последней студийной работы AC/DC, а именно альбома Power Up, изданного в теоретически самое неподходящее время, а именно 13 ноября 2020 года, когда весь мир жил в условиях пандемии, нового модного вируса и связанных с этим ограничений. Когда альбом далеко не молодого и вроде бы не модного рок-коллектива оказывается в таких условиях на первом месте в официальных чартах, на секундочку, 32 стран мира, и продается в эпоху победившего сетевого стриминга общемировым физическим, подчеркиваю, физическим тиражом, то ли в 1,4, то ли аж в 1,5 миллиона копий, это, согласитесь, одновременно и здорово, и даже немного странно. И ведь этот успех случился в эпоху не только мирового кризиса, но и уже преодоленного кризиса внутри группы. Уход отдела, а затем и кончина фактического лидера AC/DC, ритм-гитариста Малькольма Янга, который ушел в 2017 году, явно разрушила массу тонких связей внутри коллектива. И хотя первый записанный без его участия альбом «Rock or Burst», вышедший в 2014 году, о котором мы говорили в нашем прошлом выпуске, никак нельзя было назвать неудачным, высшие силы явно обратили внимание на группу не в лучшем смысле этого слова. Прежде всего, в турне «Rock or Burst World Tour» не поехал барабанщик Фил Ратт. У австралийских властей набралось к нему достаточно претензий, начиная с хранения дома травки и заканчивая предъявленного Филу обвинения в угрозах убийством. Ладно, место за барабанами занял уже знакомый нам Крис Слейд. Он забыл все былые обиды, и повторное приглашение в AC/DC стало для него, цитируем, «величайшей честью». Турне било все рекорды по скорости полных продаж билетов на отдельные шоу и даже их национальные серии. А 8 февраля 2015 года группа выступила аж на 57-й ежегодной церемонии вручения наград Grammy Awards, исполнив в прямом эфире номера «Rock or Burst» и «Highway to Hell». Но в начале марта 2016 года оставшиеся концерты тура пришлось частично перенести. Давно досаждавшие вокалисту Брайана Джонсона проблемы со слухом привели к суровому вердикту врачей о немедленном прекращении им концертной деятельности. Слухов о возможной замене вокалиста хватало. И в какой-то момент наиболее логичной кандидатурой на место Брайана рассматривался фронтмен из швейцарской группы «Крокус», которого звали, как, впрочем, и зовут и сейчас, Марк Сторича. Однако было принято коммерчески сверхвыгодное решение. И фронтменом AC/DC на недолгое время стал своенравный лидер группы Guns N' Roses по имени Axl Rose. В результате этого британские музыкальные СМИ чуть ли не официально стали называть группу AC/DC. А 8 июля 2016 года бас-гитарист Клифф Уильямс обнародовал заявление об уходе из группы по окончании мирового турне, то есть после 20 сентября 2016 года, ссылаясь на проблемы со здоровьем и на то, что, цитата, «группа стала совершенно другой». Конец цитаты. Воистину так. Но это означало, что AC/DC как единый коллектив фактически развалился. Однако песни не утратили своей бронебойной мощи. И в подтверждение этому слушаем еще одну с альбома. Называется она «Shot in the Dark».

Интересно, но новость о кадровых перестановках никакого шока в мире рок-н-ролла не вызвала. Вот что значит дозированная и управляемая информация, явно умело направлявшаяся менеджментом группы. И хотя Брайан Джонсон во всех новостях, связанных с ним, лично назывался не иначе как, цитата, «бывший фронтмен AC/DC», конец цитаты, никакой открытой информации о будущем группы и ее новых участниках в СМИ не попадало. А тем временем Энгус Янг продолжил работу, начатую на «Rock or Burst», на основе рифов из обширного звукового архива группы. Он создавал новые песни, но этот факт держался в строжайшем секрете. Публично ничего не происходило до 28 сентября 2020 года, когда в соцсетях группы появилось изображение неоновой молнии и логотипа группы. И буквально послезавтра последовало официальное заявление, что в группу возвращаются Фил, Клифф и Брайан. И, цитата, «возможно, группа запишет новый альбом». Конец цитаты. Вот только материал к альбому, получившему название Power Up, или, как указано в обложке, PWR/Up, уже 2 года как был записан. Работа над ним заняла всего 6 недель, в августе-сентябре 2018 года, все в той же студии Warehouse Studio в канадском Ванкувере. Ну а продюсером вновь выступил американец Брэндон О'Брайен. Да, Power Up оказался вторым альбомом без Малькома, однако же с указанным авторством песен исключительно Энгуса и Малькома. Но ничего страшного, песни-то остались прежними, причем настолько прежними, что музыканты позволили себе откровенную, как скажут некоторые, постмодернистскую самоцитацию, а именно, открывающая альбом пьеса «Realize», прозвучавшая уже в нашем выпуске, включает вокальные мелодии хита «Thunderstruck» 90-го года. Ну а песня «Demon Fire» копирует по структуре всем известную «Whole Lotta Rosie», вышедшую в 1977 году. Мы обязательно прослушаем ее чуть позже. Ну а гитарная

Dark. Стопроцентная южная буги, будто бы сочиненная неким черным дедом-блюзманом, эдак около века назад. Просто поданная в динамичной аранжировке. Такому звуку очень идет минимализм игры ритм-секции. А именно, Фил Роад со своими скромными, признаем, умениями здесь аккуратно на месте. Мы упомянули несколько выше песню Demon Fire. Что ж, пришло время и ворваться в наш с вами эфир. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns a-blazing

Но таким бы современным, в хорошем смысле этого слова, и чистым не был звук альбома Power Up, этот альбом одновременно и свидетельствует того, что пожилые хулиганы стареть душой не намерены. Голос Брайана Джонсона по-прежнему режет окружающую реальность не хуже розочки из пивной бутылки. И на большой громкости альбом провоцирует не только на пятничное употребление алкоголя в гламурном баре в компании коллег-менеджеров, но и на, цитируя пьесу «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса, на «drusting and crusting». Рок-н-ролл как средство макрополса? Да, а что плохого? Это лучшее из аналогичных снадобий, придуманное человечеством. И звуковой носитель с записью Power Up так и подмывает подобить пузырьку из гипотетической аптечки пожилого, но все еще трепетного романтика от рок-н-ролла. Просто, доходчиво, приятно на слух. Ну, а от AC/DC мы никогда больше ничего и не ждем. Ничьих ожиданий эти ветераны обмануть просто не способны. И ведь не обманули. Вот, собственно говоря, и вся история группы парней из Австралии, которые более 50 лет назад впервые собрались вместе. Держу пари. Ни один из них не мог тогда предположить даже в самом смелом

яснее, куда в итоге приведет их извилистая тропа рок-н-ролла. Их путь был далеко не усыпан розами. Более того, неоднократно встречались такие препятствия, которые грозили похоронить группу. Однако, вера в свои силы, в правоту своего дела и, не побоюсь этого оборота, стальные шары позволили парням достичь просто заоблачных высот в мире рока и навсегда вписать свое имя в золотой фонд не только рока, но и музыки в целом. И теперь, завершая повествование об этой замечательной команде, мне остается лишь одно – поблагодарить этих замечательных музыкантов за их творчество и за ту радость, которую они принесли миллионам людей на Земле за эти 50 с лишним лет. Long live to rock and roll! Ну что ж, на этом наше представление об ACDC заканчивается. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: we go down sometime.
1: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
2: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best